ядно-ядно-кито. Махи-махи! Пахала нинкараво молихакан, Кадык яян морикан нанчанга. Кивала сапу сидо, Кумаво юдо сидо, Пьякто